Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, Беларусь! За окном осень, но у нас тут максимально горячо. Вы слушаете главный музыкальный гид страны. Хит-парад
0: «Супербелорусы».
1: Разгоняем осеннюю прохладу и врубаем колонки на полную мощность. Ведь прямо сейчас мы услышим треки, которые разорвали наши чарты на этой неделе. На связи Вика Красовская. И я открываю портал в абсолютно новое звуковое пространство. Начинаем обратный отсчет самых мощных и качественных хитов Беларуси. Держитесь крепче. Эти треки согреют вас лучше любого пледа.
0: Удар первый.
1: Погода за окном как бы намекает, что пора заворачиваться в плед. Но они категорически против. Эти парни решили переосмыслить нашу ежедневную рутину и упаковали ее в мощный сингл. Проснулся, поел, пошел работать. Звучит как обычный вторник, но только не в нашем эфире. Сдуваем тоску и прокачиваем динамики радиоверсии этого трека. Blackbird Alliance. Wake It Warp.

0: Супер белорусы. Удар второй.
1: Хит-парад «Супер белорусы» — это не только громкие звуки, но и музыка, которая умеет прикасаться к сердцу. В нашем эфире время красивой, глубокой лирики и максимального погружения. Они объединились, чтобы подарить нам личную и завораживающую историю. Новинка этой недели — меланхоличный и стильный сингл. Николь Фургал, «Black Rage». Как дела?

0: Франции. Удар третий.
1: Эти артисты устроили малиновый движ на дни рождения «Минской волны» и зажгли на сцене вместе с нами. И они готовы штурмовать чарт супербелорусы со своим фирменным стилем. Этот трек – идеальное доказательство того, как может звучать родная мова в современных реалиях. Отбрасываем все дела, делаем звук на максимум. Чей чай? Ну чаму?

0: Квантовый скачок.
1: Когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннель после дождя.

0: Русы.
1: Продолжаем ловить отголоски нашего грандиозного праздника. В начале сентября у Дворца спорта мы отметили 22-летие МВ-радио, где этот артист круто поздравил нас и зажег со слушателями на большой сцене. В эфире хит-парада «Супербелорусы», обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. «Понарошку».

0: Вкусы.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

0: вкусы.
1: На очереди трек от артиста, который ломает все стереотипы шоу-бизнеса. Он работает без продюсеров и жестких контрактов. И знаете что? Это чертовски хорошо. Ведь вся музыка, которую он делает, 100% настоящая. Кстати, заглянуть за кулисы его творчества и посмотреть крутое интервью можно в программе «Живой звук» с Никой Романовой на YouTube-канале МВ Радио. Ну а мы включаем звук погромче. Виталий Дроп. «Сердце ответило тебе».

0: Белорусы.
1: Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ Радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супер Белорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная, Ксения Левчик, «Я сама».

Мы выходим на орбиту абсолютного музыкального экстаза. В эфире группа, которая умеет устраивать настоящий парад планет в ваших наушниках. Их трек — это идеальный баланс утонченного французского шарма, плотного клубного баса и бешеной энергетики. Этому магнетическому ритму просто невозможно сопротивляться, так что отдаемся танцу без остатка. Встречайте главных космических резидентов нашего эфира. Parrot of Planets, The Stand.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. «Устоять невозможно».

0: Самое время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: И сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: Супербелорусы.
1: Летний сезон официально завершен, но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame. Тону.

0: только чистый звук и никакого лишнего шума. МВ Радио включает турборежим. Пока остальные ведут пустые разговоры о трендах, мы просто разрываем этот эфир. Ловите мощный музыкальный залп. Три бронебойные новинки от белорусских артистов влетают в ваши колонки прямо сейчас. Погнали! Этот поток 100% драйва без тормозов.
1: Финальная битва.
0: Лирик. Don't

0: Все, треки кончились. Расходимся. Ну а если серьезно, это был финал. И наши супербелорусы снова доказали, что киношные супергерои просто нервно курят в сторонке по сравнению с нашими артистами. Спасибо, что заправляете этот чарт своей огненной энергией. Имена чемпионов мы узнали, но расслабляться некогда. Борьба за топ уже началась по новой. Так что держите ушки на макушке, а звук на максимуме. У микрофона отжигала Вика Красовская. Я отправляюсь на законную перезагрузку и чашечку кофе, чтобы через 7 дней снова ворваться в ваш эфир с лавиной свежих хитов.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какое мероприятие пройдет в Молодечно и что запустили в космос.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что от их труда зависит бесперебойная работа предприятий, транспорта и устойчивость экономики. Он подчеркнул, что традиции отрасли позволяют осваивать новое производство и внедрять современные технологии. Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов и сотрудников за преданность делу и пожелал новых трудовых свершений. Странам БРИКС необходимо разработать общий договор об оказании правовой помощи. Об этом заявил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед на специализированном форуме в Нью-Дели. Вопрос признания и исполнения иностранных судебных решений становится все более актуальным, отметил глава белорусской делегации. Среди других предложений – цифровизация взаимодействия и переход на электронный документооборот между судами.
0: К новостям в мире.
1: Президент России Владимир Путин провел переговоры с американскими спецпосланниками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также экономическую тематику и возможные крупные взаимовыгодные проекты. После Москвы американские представители направятся в Киев. И к новостям в регионе. День белорусской письменности пройдет в Молодечно в следующем году. Такое решение объявлено на гала-концерте в Костюковичах. Эстафета праздника официально передана Молодечнинскому району. Власти напомнили, что город является одним из центров культурной жизни Минщины. Принимающий район пригласил всех желающих на тематические мероприятия. И в завершение выпуска немецкая компания Isar Aerospace успешно запустила ракету-носитель «Спектрум» с норвежского космодрома «Аннея». Это первый удавшийся запуск частной ракеты на орбиту с территории континентальной Европы. Однако только второй испытательный запуск стал успешным. В марте прошлого года первая ракета упала в море. Напомню, компания основана в 2018 году и привлекла финансирование в размере 400 миллионов евро.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о последствиях непогоды в Белоруссии и что происходит на солнце.
0: Новости.
1: В школах теперь будут кормить как дома. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. По его словам, обеды будут приближены к домашним с соблюдением правил детской диетологии. Количество возрастных групп для распределения порций увеличено до 3. Ассортимент буфетов расширен, его эффективность проанализируют позже. Напомню, ранее президент Беларуси поручил правительству окончательно решить вопрос питания в школах. Спасатели ликвидировали последствия непогоды в нескольких регионах Беларуси. В Минской области подразделения МЧС выезжали на уборку упавшего дерева в Борисове. Та же помощь оказывалась в Гродненской, Гомельской, Витебской, Могилевской областях и Минске. В столице спасатели 9 раз выезжали для распиловки деревьев и 3 раза для демонтажа кровель. Пострадавших нет, мониторинг продолжается.
0: К новостям в мире.
1: Армия обороны Израиля наносит удары по югу Ливана в ответ на атаку 2 беспилотников со стороны шиитского движения Хизбалла. Израильские военные в зоне безопасности не пострадали. В Цахал заявили, что сторонники движения нарушили ранее достигнутые договоренности. Ранее министр обороны Израиля подтвердил, что армия не покинет зону безопасности до полного разоружения Хизбаллы. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Он назвал топливно-энергетический комплекс стратегической основой экономики. От труда специалистов отрасли зависит бесперебойная работа предприятий и социальной сферы центрального региона и страны в целом. Губернатор пожелал крепкого здоровья, счастья и новых трудовых свершений на благо меньше. И в завершение выпуска: на Солнце зафиксирована новая сильная вспышка класса М. По данным ученых, выброс энергии продолжается почти полчаса. Такие вспышки иногда сопровождаются выбросами плазмы и могут вызывать магнитные бури. Специалисты не исключают, что это событие может спровоцировать небольшие геомагнитные возмущения в ближайшие дни.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
0: Буквально в прошлом выпуске мы уже обсуждали громкую новость. Канье Уэст якобы выступит с концертом в Санкт-Петербурге. С тех пор разговоры на эту тему не утихают. И одновременно с ними витают слухи о том, что американский рэпер все-таки не отменяет свой приезд в Россию. Правда, точных подтверждений этому пока нет. И сегодня в сети появилась новая волна обсуждений. Предполагается, что билеты на питерский концерт абсолютно невозвратные. Люди в панике пишут посты, переживают, что их просто кинули, а кто-то уже даже пытается перепродать билеты. Один из главных мемов по этой теме – как Канье со стирателем памяти из «Людей в черном». Мол, деньги мне отдали и забыли. А один из банков России официально заявил, что вернет деньги за билеты в случае отмены концерта. Так что паника паникой, а защита у покупателей есть. Будем следить за развитием событий.
1: Смотрим.
0: И вместе с тем в сети вирусится ролик, каким образом в Дании борется с одиночеством. Рассказываю. Если вам больше 25 и вы все еще не вступили в брак, в Дании на ваш день рождения придут друзья и привяжут вас к столбу. А потом щедро обсыпят корицей с ног до головы. И это не жесткий розыгрыш, а вековая датская традиция. Корни уходят в далекое прошлое к купцам, торгующим пряностями. Из-за постоянных плаваний на кораблях среди мешков со специями они просто не успевали завести семью и насквозь пропитывались ароматами перца и корицы. В датском языке до сих пор сохранилось выражение «перечный холостяк». И, кстати, если вы не женились до 30, друзья заменят корицу на черный перец. В принципе, для четверга актуально. Все же помнят, что сегодня нужно пить кофе с корицей.
1: Слушаем.
0: И у Клавы Коки и Джонни вышел совместный трек «Журавли». Клава рассказала, что изначально писала ее именно как дуэт, а уже на студии вместе с командой поняла, Джонни станет идеальной частью этой трогательной истории. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Осень укутывает на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о звонках телефонных мошенников и какой артист получил звание «Народный».
0: Новости.
1: Президент Беларуси вчера подписал указ о награждении 43 человек государственными наградами. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства. Среди награжденных – работники агропромышленных комплексов, строительства, образования, здравоохранения и науки. Орден Отечества третьей степени получила генеральный директор «Молочного мира» Марина Аникеева. Звания заслуженных присвоены представителям ученых, профессиям, врачам, деятелям искусств. Благодарность президента объявлена 16 специалистам и одному предприятию. За сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинство преступлений удалось предотвратить. Зарегистрировано 10 фактов мошенничества с использованием IT-технологий. Заблокированы платежи в адрес 4 иностранных реквизитов злоумышленников. В милиции напомнили, при подозрении на обман следует прекратить разговор и сообщить об этом по короткому номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к временной остановке крупнейшего аэропорта в Джакарте. Причиной стал вулканический пепел, из-за которого отменили или задержали более 200 рейсов. Воздушная гавань возобновила работу только сегодня утром. Уровень опасности вулкана сохраняется на третьем уровне по 4-бальной шкале. Жители из более чем 40 стран принимают участие в Минском полумарафоне. В белорусской столице собрались около 30 тысяч любителей бега. В связи с проведением забега в центре Минска частично перекрыто движение транспорта. Ограничения действуют поэтапно до 17 часов. Скорректирована работа автобусов и троллейбусов. Транспорт следует в объезд. Напомню, в прошлом году в полумарафоне участвовали около 25 тысяч бегунов из 15 стран. И в завершение выпуска звание народного артиста России вручили певцу и композитору Михаилу Шуфутинскому. Указ был подписан 3 сентября президентом России Владимиром Путиным. За годы творчества артист выпустил около 30 сольных альбомов. В его репертуаре известные хиты, включая легендарную песню 3 сентября композитора Игоря Крутого.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков. Сегодня я хочу узнать, как работают весы.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Самые простые весы – это пружины. Ты встаешь на платформу, давишь вниз, пружина сжимается, стрелка двигается. Чем ты тяжелее, тем сильнее сжалась пружина. Это как нажать на пружину от ручки. Слабо – сожмется чуть-чуть, сильно – сожмется до конца. Весы просто измеряют сжатие. Внутри есть шестеренки, которые крутят стрелку. У таких весов есть минус. Пружина со временем ослабевает, и весы начинают врать. Показывают больше или меньше, поэтому их нужно подкручивать. Электронные весы работают иначе. Ты встаешь и сразу видишь цифры. Внутри не пружина, а специальный датчик. Это пластинка, которая чуть-чуть изгибается под твоим весом, на сотые доли миллиметра. Когда пластинка изгибается, внутри меняется электричество. Компьютер измеряет это изменение и переводит в килограммы. Электронные весы точнее. Они не устают, показывают даже полкилограмма. То им нужна батарейка, без нее они не работают.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Аня. На сегодня это все. Я запомнил. Механические весы работают на пружине, которая со временем может устать и начинает врать. Электронные точнее. У них внутри датчик, но им нужна батарейка. Выбирайте те, которые удобнее. И не забывайте проверять их точность. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о выплатах пенсии для индивидуальных предпринимателей и что создали ученые.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поручил руководству Минска продумать решение проблемы перегруженности автомобилями территории жилых дворов. Президент отметил, что стихийные стоянки портят облик города и мешают отдыху жителей. Действовать нужно постепенно, без запретов, с перспективой вывода машин за пределы дворов. Глава государства также подчеркнул важность благоустройства и озеленения территорий. Люди должны иметь возможность гулять и дышать свежим и чистым воздухом, отметил президент. Министерство труда разъяснило, как формируется пенсия у индивидуальных предпринимателей. Ее размер зависит от стажа и дохода, с которого уплачивались взносы в Фонд социальной защиты населения. Минимальная пенсия по возрасту сегодня составляет 600 рублей, средняя – 1125 рублей. ИП могут увеличить будущие выплаты, делая отчисления с дохода сверх минимальной зарплаты. Проверить свой стаж можно в официальном приложении ФСЗН.
0: Новостям в мире.
1: Иран нанес удары по трем танкерам в Ормузском проливе. Суда пытались пройти без согласования маршрута. Также обстреляны три корабля, связанные с США. Официальный Тегеран назвал это ответом на атаку американцев на иранские танкеры. Инцидент грозит возобновлением блокады пролива, ключевого маршрута поставок нефти из Персидского залива. В Минске прошел 11-й полумарафон. Победителями на главной дистанции стали бегуны из Танзании и Кении. Всего на старт вышли более 30 тысяч участников из 40 стран. Маршрут дистанции проходил по центральным улицам Минска. Финиш на стадионе «Динамо». Масштабное спортивное событие ожидаемо скорректировало дорожную ситуацию в столице. Госавтоинспекция перекрыла ключевые магистрали. Ограничения движения носят временный характер, но водителям необходимо проявлять предельную внимательность при планировании маршрутов. И в завершении выпуска: в Китае одобрен первый препарат, созданный с помощью искусственного интеллекта. Лекарство предназначено для лечения легкой и средней формы COVID-19. Разработка велась с использованием технологий ИИ и ДНК-библиотеки соединений. Весь путь от поиска молекулы до окончания испытаний занял около 3,5 лет. Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для размножения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Руперт Гринт вернется к своей звездной роли спустя 15 лет, теперь на Бродвее. Актер, сыгравший Рона Уизли во всех 8 фильмах о Гарри Поттере, присоединится к постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». На этот раз зрители увидят его героя уже взрослым, мужем и отцом. Впервые Руперт сыграл Рона, когда ему было 12 лет, и эта роль в одночасье изменила его судьбу. Дима Билан рассказал о знакомстве с внуками. 44-летний певец поделился удивительной новостью. Во время поездки в село Пестрецы Республики Татарстан, где прошло его детство, артист узнал, что стал троюродным дедушкой. Неожиданное известие пришло в ходе разговоров с дальними родственниками. По словам Билана, встреча оказалась одним из самых насыщенных и запоминающихся дней недели. Своих детей, тем более внуков, у певца пока нет. Ранее Билан признавал, что не торопится становиться отцом и предпочитает не строить семейную жизнь под давлением общественных ожиданий. Люся Чеботина выпустила свою Горгону на волю. Речь идет о новой песне, которую Люся исполнила впервые на фестивале «Новая волна». Только ее героиня в ней – это не мифическое чудовище, а современная женщина, обладающая невероятной притягательностью и внутренней силой.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс!
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Дома на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об изменениях в системе электронной очереди на границе и где прошел конкурс красоты.
0: Новости.
1: Власти Минска намерены разгружать придомовые территории от личного транспорта согласно поручению президента Беларуси. Об этом заявил председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев. Он пояснил, что такая необходимость назрела давно. В городе зарегистрировано почти 900 тысяч автомобилей. Для вывода машин из жилых зон расширяется сеть платных парковок. Сейчас их более 9 тысяч, к концу года будет 10 тысяч. Кроме того, для снижения транзитной нагрузки на городские улицы планируется строительство третьего транспортного кольца. В Беларуси с 1 октября вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Оплаченная бронь будет действительно ровно 30 календарных дней. В течение этого срока заказчик обязан предоставить транспорт в зону ожидания, завершить онлайн-регистрацию или подать заявление на возврат средств. По истечении 30 дней услуга считается оказанной, деньги не возвращаются. Нововведения направлены на борьбу с фиктивными бронированиями и простоями инфраструктуры.
0: К новостям в мире.
1: В Индонезии зафиксирована активизация сразу трех вулканов. На острове Ява началось извержение Семеру. Столб пепла поднялся на километр. Ранее выброс пепла произошел на вулкане или Левотолок. Одновременно продолжается извержение Анак-Кракатау, начавшееся в эту пятницу. Президент Индонезии поручил всем службам следить за ситуацией и быть готовыми к любым ситуациям. И к новостям в регионе. В Минском районе более 150 человек искали пенсионера. Пожилой мужчина ушел с дачи в неизвестном направлении и провел в лесу около полутора суток. Поиски проходили в сложных погодных условиях с привлечением кинологов и спасателей МЧС. Пенсионера обнаружили с общим переохлаждением. Его госпитализировали. Всего в операции были задействованы 188 человек и 50 единиц техники. И в завершении выпуска: во Вьетнаме выбрали победительницу конкурса «Мисс Мира 2026». Корону завоевала представительница Доминиканской Республики. Второе место заняла участница из Испании. Третье – представительница Малайзии. В финале, в котором участвовали 111 конкурсанток, победительница 24 года, она работает учителем литературы и общественных наук.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем пронзительную поп-балладу с восточным колоритом.

0: нас не просто парень с запоминающимся голосом и татуировками. Он – настоящая суперзвезда французского рэпа. В 2015 году артист громко заявил о себе. Он выпустил трек «Essai que tu m'aimes» в переводе «Ты любишь меня». Это баллада о сомнениях в любви. Именно поэтому она так откликается у слушателей.
1: Что по рекордам?
0: Трек стремительно покорил европейские чарты. Сингл возглавил хит-парад в Словакии, вошел в топ-3 в Бельгии, Италии и Чехии, а также занял 4-ю строчку во Франции. Для релиза без мощной голливудской раскрутки попадание в чарты Дании и Швейцарии – это уже настоящий прорыв. А клип на песню собрал более 600 миллионов просмотров на YouTube. Гимс доказал, он не просто рэпер, а артист мирового уровня. «Essai que tu m'aimes» — это песня, в которой восточные мотивы встречаются с поп-душой, а искренность текста пробивает даже самые толстые стены. Хотите почувствовать ту самую уязвимость, которая делает нас людьми? Тогда давайте переведем эту историю на русский язык и подарим ей новое дыхание.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Осень горит на МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16. Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о правилах наведения порядка на дачных участках и что нужно знать родителям школьников.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Президент Беларуси обозначил задачи для Академии интеллектуальных технологий. Главное требование – это подготовка специалистов, которые способны создавать реальный продукт, востребованный экономикой. Глава государства подчеркнул, что Академия должна стать центром для самых талантливых людей, а министр образования возглавит ее наблюдательный совет. Александр Лукашенко также отметил, что структура является президентской инициативой и не требует дополнительной нагрузки на правительство.
0: Новости.
1: Спасатели ликвидировали последствия непогоды в нескольких регионах Беларуси. В Минской области подразделения МЧС выезжали на уборку упавшего дерева в Борисове. Также помощь оказывалась в Гродненской, Гомельской, Витебской, Могилевской областях и Минске. В столице спасатели 9 раз выезжали для распиловки деревьев и 3 раза для демонтажа кровель. Пострадавших нет, мониторинг продолжается.
0: К новостям в мире.
1: В США гражданский самолет совершил незапланированную посадку в Балтиморе из-за агрессивного пассажира. Мужчина напал на соседа и оскорбил стюардессу. По словам очевидцев, персонал пытался урегулировать ситуацию, однако пассажир продолжил проявлять агрессию. Дебошира усмирили с помощью скотча и пластиковых стяжек. После этого правоохранители вывели мужчину из самолета, а рейс продолжил полет в Нью-Джерси. Правила разведения костров на дачных участках напомнило МЧС. Разводить огонь можно только в безветренную погоду на очищенном от сухой травы месте. Запрещается жечь костры на торфяниках и под кронами деревьев. Также с костром должен быть огнетушитель и лопата или ведро с водой. Оставлять огонь без присмотра и доверять его детям категорически запрещено. И в завершении выпуска: для повышения мотивации к учебе психологи рекомендуют хвалить ребенка не только за отличные отметки, но и за старания в процессе. Объемное задание советуют делить на небольшие шаги, чтобы они не казались непосильными. При этом важно помогать, но не выполнять работу за ребенка. Это развивает самостоятельность. Специалисты также напоминают, сравнивать успехи школьника стоит только с его предыдущими результатами, а не с достижениями других детей. И главное правило для родителей – важно сохранять доверительные отношения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие учения проходят в Беларуси и как технологии могут помочь незрячим людям.
0: Новости.
1: Президент Беларуси обсудил

0: Недели ряд тем с министром образования Андреем Иванцом. Глава государства поручил усилить физическую подготовку школьников. Также речь шла о питании для учеников. Александр Лукашенко отметил, что необходимо использовать качественные отечественные продукты и кормить детей полноценно и по-домашнему. Кроме того, президент высказался о магистратуре, отметив, что не нужно слепо копировать западные стандарты, но разумные подходы следует перенимать. Еще одна тема – помощь молодым специалистам. Их нужно поддерживать только там, где необходимо, без излишеств. Совместные учения Беларуси и Казахстана стартовали на полигоне Брестский. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Военнослужащие двух стран отработают действия при выполнении разведывательных задач в лесисто-болотистой местности. Учение «Лесное братство 2026» направлено на обмен опытом и повышение оперативной совместимости подразделений.
1: К новостям в мире.
0: В Венгрии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нелегальной миграции. Решение будет действовать до 31 декабря, несмотря на возражения Евросоюза. Режим впервые был введен в 2016 году и с тех пор неоднократно продлевался. Официальный Будапешт отказывается выполнять миграционные требования ЕС и добивается отмены штрафа в 1 миллион евро за нарушение общеевропейских правил. И к новостям в регионе. В Минской области клещи вышли на второй пик активности. Традиционно он приходится на конец августа и сентябрь. С начала года за медицинской помощью по поводу укусов обратилось уже 425 жителей региона. Чаще всего клещи атакуют в сельской местности, на дачных участках и в лесных массивах. Специалисты советуют использовать средства защиты и после прогулок тщательно осматривать себя. В случае укуса необходимо обращаться к врачу в первые 72 часа. И в завершение выпуска. В Китае создали робота-поводыря для незрячих людей. Устройство, внешне похожее на собаку, прокладывает маршруты, распознает препятствия и передвигается по лестницам. Он замечает объекты, которые может не обнаружить обычная трость, и при необходимости связывается с волонтерами. В стране насчитывается более 17 миллионов человек с нарушениями зрения, а обычных собак-поводырей около 400. Испытания робота уже начались в нескольких регионах.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: У кого под капотом бензиновый мотор, наверняка знает это чувство, когда подъезжаешь к заправке, смотришь на яркий ценник, а внутри все сжимается. Ну хоть бы сегодня не подняли. Нет, увы, я с другими новостями.
0: АЗС.
2: С сегодняшнего дня, со 2 сентября, белорусские водители снова будут пересчитывать мелочь в бардачке. Концерн «Белнефтехим» официально подтвердил, розничные цены на топливо меняются. И, увы, не в ту сторону, в которую нам бы всем очень сильно хотелось. Плюс 1 копейка за литр. Казалось бы, копейка – мелочь да ерунда. Но когда заливаешь полный бак, а потом еще и через неделю, эта самая копейка превращается в лишнюю купюру за месяц. В общем, ощутимо.
0: Автонавигатор.
2: Давайте посмотрим, за что и сколько будем платить с сегодняшнего дня. Самый народный и самый ходовой АИ-92 теперь стоит 2 рубля 61 копейку. АИ-95, который льют практически все владельцы легковушек, поднялся до 2 рублей 71 копейки. Для тех, у кого машина с характером и требовательным двигателем, АИ-98 обойдется в 2 рубля 93 копейки. И что особенно важно для аграриев, дальнобойщиков и всех, кто на солярке, дизельное топливо теперь стоит тоже 2 рубля 71 копейку. Да-да, сравнялось с 95-м. Почему? Ну, традиционно в концерне не стали расписывать причины даже такого незначительного, но регулярного повышения. Просто констатировали факт.
0: Личное мнение.
2: Регулировка цен у нас жесткая. Все изменения проходят под контролем государства. Но, знаете, от этого водительскому кошельку легче не становится ни на копейку. Так что, водители, готовим мелочь, смотрим на ценники и бережем свои бюджеты. Надеемся, что это повышение последнее в этом сезоне. Но, как показывает практика, надеяться можно, а проверять лучше по факту. Поэтому мы будем держать руку на пульсе топливного рынка.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Удачной и безопасной дороги. И пусть бак будет всегда полным.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Осень горит на МВ-радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Дождевик, грибы, перчатки. Осенние выходные на Минской улице.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Мінській волні.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Сапоги. Глинтвейн. Рябина. Осенние выходные на

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Одно из лучших хозяйств Воложенского района, Агродубинское, поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла, днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла, днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла, днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: хотел браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Минская 97.4 FM.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 13 до 19 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.